0: обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизируют ситуацию и служат не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожают. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать.
1: 正在印度访问的日本防务大臣小泉进次郎20日在印度首都新德里与印度国防部长辛格进行会谈，并签署了关于海上安全合作的备忘录。在双方的会谈中，小泉进次郎表示，印太地区的安全环境正迅速变得复杂和不定，日方愿和印方合作，尽快将日印防务关系提升到应有的水平。辛格则表示， 确保印太地区航行及飞越自由和畅通无阻的合法贸易，不仅是经济上的需要，更是战略上的必然要求。双方就海上安全合作、推进印度制造国防技术合作、深化战略互信关系等议题交换意见。双方并签署了针对海上安全合作的谅解备忘录。小泉进次郎表示，这是日本防卫省首次与外国签署专门针对 海上安全合作的备忘录，标志着日印防务合作迈出重要一步。下一节回来，我们继续关注。王毅结束对韩国的访问，转往印尼。哈里王子夫妇据报月底搬回英国。

0: 以此推进其制造地区动荡的计划。在持续的军事打击与严苛的生存环境压迫下，当地民众可能被迫选择移民。尽管各方持续向调停方与国际社会发出呼吁，要求立即采取行动制止以色列的战争行径，终止针对警务人员与平民的袭击，但相关呼吁至今未取得实质进展。以色列持续在加沙屠杀巴勒斯坦人。
1: The collapse of the internal front in Gaza is imminent, following the deliberate targeting of police and security forces, including civilians, with the aim of destabilizing the country and spreading lawlessness. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
2: 针对乌前防长呼吁暂时选举仪式，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20号称，基辅政权内部涣散早已丧失了执政合法性。佩斯科夫称，由于乌克兰方面所持立场，目前尚无法对和平解决俄乌冲突抱有乐观的期待，特别军事行动仍在继续。
3: 针对乌克兰前国防部长费多罗夫近日呼吁举行战时选举的言论，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，基辅政权内部立场并不统一，各方诉求存在明显分歧，部分势力积极谋取自身利益。
4: Естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии. Кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
3: 佩斯科夫强调，俄总统普京此前已指出，基辅当局在总统任期届满后未举行选举，已然丧失执政合法性，而乌方则以暂时戒严为由拒绝举行选举。除乌克兰政局外，克里姆林宫也对外披露了近期俄方外交接待安排的最新情况。佩斯科夫证实，梵蒂冈特使将于下周到访莫斯科，但目前普京的日程中暂无与梵蒂冈特使的会面安排。当被问及美国特使库什纳与威特科夫的访俄行程时，佩斯科夫回应称，目前暂无二人访俄的具体日程安排。
4: Нет, точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики.Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
3: 对于俄方对俄乌和平前景及特别军事行动的整体立场，佩斯科夫指出，受制于基辅当局的现有立场，目前俄乌战事暂无乐观的和平解决契机，和平谈判缺乏必要基础。结合前线实际战况，俄罗斯特别军事行动仍在持续推进。凤凰卫视综合报道。
2: 针对美国总统特朗普大幅削减美韩联合军演规模的决定，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号表示支持。他指出，任何旨在减少潜在冲突的措施都值得欢迎。
5: Мы тоже часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями,дестабилизирует ситуацию и служит не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожает. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности – можно только приветствовать.
2: 正在印度访问的日本防务大臣小泉进次郎20日在印度首都新德里与印度国防部长辛格进行会谈，并签署了关于海上安全合作的备忘录。在双方的会谈中，小泉进次郎表示，印太地区的安全环境正迅速变得复杂和不定。

0: 但相关呼吁至今未取得实质进展，以色列持续在加沙屠杀巴勒斯坦人。
1: The collapse of the internal front in Gaza is imminent, following the deliberate targeting of police and security forces, including civilians, with the aim of destabilizing the country and spreading lawlessness. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
2: 针对乌前防长呼吁暂时选举一事，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20号称，基辅政权内部涣散早已丧失了执政合法性。佩斯科夫称，由于乌克兰方面所持立场，目前尚无法对和平解决俄乌冲突抱有乐观的期待，特别军事行动仍在继续。
3: 针对乌克兰前国防部长费多罗夫近日呼吁举行战时选举的言论，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，基辅政权内部立场并不统一，各方诉求存在明显分歧，部分势力积极谋取自身利益。
4: Естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии. Кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
3: 佩斯科夫强调，俄总统普京此前已指出，基辅当局在总统任期届满后未举行选举，已然丧失执政合法性。而乌方则以暂时戒严为由拒绝举行选举。除乌克兰政局外，克里姆林宫也对外披露了近期俄方外交接待安排的最新情况。佩斯科夫证实，梵蒂冈特使将于下周到访莫斯科，但目前普京的日程中暂无与梵蒂冈特使的会面安排。当被问及美国特使库什纳与威特科夫的访俄行程时，佩斯科夫回应称，目前暂无二人访俄的具体日程安排。
4: Нет, точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
3: 对于俄方对俄乌和平前景及特别军事行动的整体立场，佩斯科夫指出，受制于基辅当局的现有立场，目前俄乌战事暂无乐观的和平解决契机，和平谈判缺乏必要基础。结合前线实际战况，俄罗斯特别军事行动仍在持续推进。凤凰卫视综合报道。
2: 针对美国总统特朗普大幅削减美韩联合军演规模的决定，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号表示支持。他指出，任何旨在减少潜在冲突的措施都值得欢迎。
5: Мы тоже часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизирует ситуацию и служит не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожает. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать.
2: 正在印度访问的日本防务大臣小泉进次郎20日在印度首都新德里与印度国防部长辛格进行会谈，并签署了关于海上安全合作的备忘录。在双方的会谈中，小泉进次郎表示，印太地区的安全环境正迅速变得复杂和不定，日方愿和印方合作，尽快将日印防务关系提升到应有的水平。辛格则表示，确保印太地区航行及飞越自由和畅通无阻的合法贸易，不仅是经济上的需要，更是战略上的必然要求。 双方就海上安全合作、推进印度制造国防技术合作、深化战略互信关系等议题交换意见。双方并签署了针对海上安全合作的谅解备忘录。小泉进次郎表示，这是日本防卫省首次与外国签署专门针对海上安全合作的备忘录，标志着日印防务合作迈出重要一步。下一节回来，我们继续关注。王毅结束对韩国的访问，转往印尼。哈里王子夫妇据报月底搬回英国。

0: 针对乌克兰前国防部长费多罗夫近日呼吁举行战时选举的言论，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，基辅政权内部立场并不统一，各方诉求存在明显分歧，部分势力积极谋取自身利益。 佩斯科夫强调，俄总统普京此前已指出，基辅当局在总统任期届满后未举行选举，已然丧失执政合法性，而乌方则以战时戒严为由拒绝举行选举。 除乌克兰政局外，克里姆林宫也对外披露了近期俄方外交接待安排的最新情况。佩斯科夫证实，梵蒂冈特使将于下周到访莫斯科，但目前普京的日程中暂无与梵蒂冈特使的会面安排。当被问及美国特使库什纳与威特科夫的访俄行程时，佩斯科夫回应称，目前暂无二人访俄的具体日程安排。
1: Нет, точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
0: 对于俄方对俄乌和平前景及特别军事行动的整体立场，佩斯科夫指出，受制于基辅当局的现有立场，目前俄乌战事暂无乐观的和平解决契机。和平谈判缺乏必要基础。结合前线实际战况，俄罗斯特别军事行动仍在持续推进。凤凰卫视综合报道。
2: 针对美国总统特朗普大幅削减 美韩联合军演规模的决定，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号表示支持。他指出，任何旨在减少潜在冲突的措施都值得欢迎。
3: Мы тоже часть азиатско-тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизируют ситуацию и служат не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожают. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только
2: приветствовать。正在印度访问的日本防务大臣小泉进次郎20日在印度首都新德里与印度国防部长辛格进行会谈，并签署了关于海上安全合作的备忘录。 在双方的会谈中，小泉进次郎表示，印太地区的安全环境正迅速变得复杂和不定，日方愿和印方合作，尽快将日印防务关系提升到应有的水平。辛格则表示，确保印太地区航行及飞越自由和畅通无阻的合法贸易，不仅是经济上的需要，更是战略上的必然要求。双方就海上安全合作、 推进印度制造国防技术合作、深化战略互信关系等议题交换意见，双方并签署了针对海上安全合作的谅解备忘录。小泉进次郎表示，这是日本防卫省首次与外国签署专门针对海上安全合作的备忘录，标志着日印防务合作迈出重要一步。下一节回来，我们继续关注。
4: 王毅结束对韩国的访问，转往印尼。哈里王子夫妇举报月底搬回英国。清晨让能量激活感知，释放资讯活力。

0: Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
1: 佩斯科夫强调，俄总统普京此前已指出，基辅当局在总统任期届满后未举行选举，已然丧失执政合法性，而乌方则以暂时戒严为由拒绝举行选举。除乌克兰政局外，克里姆林宫也对外披露了近期俄方外交接待安排的最新情况。佩斯科夫证实，梵蒂冈特使将于下周到访莫斯科，但目前普京的日程中暂无与梵蒂冈特使的会面安排。 浪贝问及美国特使库什纳与威特科夫的访俄行程时，佩斯科夫回应称，目前暂无二人访俄的具体日程安排。
0: Нет, точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
1: 对于俄方对俄乌和平前景及特别军事行动的整体立场，佩斯科夫指出，受制于基辅当局的现有立场，目前俄乌战事暂无乐观的和平解决契机，和平谈判缺乏必要基础。 结合前线实际战况，俄罗斯特别军事行动仍在持续推进。凤凰卫视综合报道。
2: 针对美国总统特朗普大幅削减美韩联合军演规模的决定，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号表示支持。他指出，任何旨在减少潜在冲突的措施都值得欢迎。
3: Мы тоже часть азиатско-тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизирует ситуацию и служит не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожает. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только
2: приветствовать。正在印度访问的日本防务大臣小泉进次郎20日在印度首都新德里与印度国防部长辛格进行会谈，并签署了关于海上安全合作的备忘录。在双方的会谈中，小泉进次郎表示，印太地区的安全环境正迅速变得复杂和不定，日方愿和印方合作，尽快将日印防务关系提升到应有的水平。 辛格则表示，确保印太地区航行及飞越自由和畅通无阻的合法贸易，不仅是经济上的需要，更是战略上的必然要求。双方就海上安全合作、推进印度制造国防技术合作、深化战略互信关系等议题交换意见。双方并签署了针对海上安全合作的谅解备忘录。 小泉进次郎表示，这是日本防卫省首次与外国签署专门针对海上安全合作的备忘录，标志着日印防务合作迈出重要一步。下一节回来，我们继续关注。王毅结束对韩国的访问，转往印尼。哈里王子夫妇据报月底搬回英国。